Считал, что делает карьеру, а между тем губил ее. За сознание планеты.